0: Découvrez Radio Bonheur sur Mons et ses 13 communes sur le canal 11B du DAB+.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.